0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Тарсналаева Махабат, заместитель директора Ростексьяр. Коллектив дружный. Друг другу, конечно, помогаем. Чем помогаем? Или какие-то нужды нужны, уже поддерживаем друг друга.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверить, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый стиль.

Чикен FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Чикен нижнее подчеркивание FM и по номеру 8 909 155 44 01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Ростикс» в мессенджерах Telegram и Макс.
1: Работа в «Ростикс» однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру. А на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, салют, это Чикен FM. Сегодня среда, а это экватор. Половина недели уже за спиной. Это хороший момент не ускоряться, а наоборот, проверить, в каком ты ритме. Если комфортно, держи его, если нет, то подстрой. Весна в этом плане помогает. Энергии хватает, главное направить ее правильно. Ну и мы тоже помогаем, да, впереди много отличной музыки для твоего идеального настроения.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Кудадина Анастасия, я заместитель директора ресторана «Ростик Свестмолл» в Краснодаре. Я сама в ресторане почти 5 лет. Мне нравится работать с командой. Ребята всегда позитивные, все разные. Можно узнать много интересного, набраться опыта. И, в принципе, в компании не соскучишься, всегда есть какие-то мотивационные программы, где ребята хотят участвовать, и я им в этом помогаю.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверить, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: читаешь рэп,
1: на запястье Ролексы, мы такие в расте.
0: Играешь рок, пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет. Вот иногда кажется, что для хорошей смены нужно что-то особенное. А по факту все проще. Надо, чтобы была классная команда, понятные задачи, немного юмора и уважения друг к другу. Ну и, конечно, музыка на Chicken FM. Да, и тогда день точно будет легче. Так что не усложняем, работаем, поддерживаем. Не забываем про наши фирменные пятерки, в смысле дать 5 ближнему. И, конечно, оставаться вместе с Chicken FM.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Худовина Анастасия, я заместитель директора ресторана «Ростикс Вест Молл» в Краснодаре, директор ресторана «Вест Молла» Быканов Дмитрий, на данный момент заместитель директора ресторана «Ростикс Лотос» Передонова Маша, ну и HR Седова Людмила. Мария мне всегда помогала в обучении, в адаптации, Дима всегда помогал в развитии и повышении, а Люда всегда помогала на визитах. Если были какие-то отклонения, она объясняла, как их можно минимизировать и адаптироваться, в принципе, в работе.
0: Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шлехова Екатерина Юнусова Ада» ресторана «Ростикс»

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверить, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен FM. Звучит сочно.
1: Screw up. I see you treat me different.

Должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве 6 утра, а в Перми 8:00.
1: Звучит сочно, звучит сочно.
0: Время 8:00.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, всем привет! Если ты когда-нибудь думал, что было бы прикольно сказать про наш ресторан, то это знак. Команда репортеров Chicken FM ждет именно тебя. Ты можешь записывать репортаж, делиться новостями и реально влиять на эфир. Оставляй свою заявку на нашем сайте chicken.fm и будь в движении, попробовать точно стоит. Ждем именно тебя.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Худобина Анастасия. Я заместитель директора ресторана «Ростик Свест Молл» в Краснодаре. Сейчас ребята поставили амбициозные цели в плане обучения. У нас в марте месяце произошел большой набор ребят, около 15 сотрудников, которые успешно обучились благодаря инструкторам, которые проявили инициативу в обучении всех сотрудников, стать инструкторами, получать премию за это. Поэтому сейчас обученность в ресторане около 95%. Поэтому я считаю, что дальше только лучше. Ребята настроены получать премии. Почти вся команда получает премию «Надежность». У них у всех есть выработка необходимых часов.
0: «Ростикс». Всегда заботимся о наших гостях.
2: Заходи без причин.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверить, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тебя.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

кисточка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Салют, привет, на связи Chicken FM. Сегодня среда, день, когда хочется какой-нибудь поддержки. И в этом плане отлично помогает наша рубрика «Заказ принят». В ней можно оставить свое голосовое сообщение с заявкой на какой-нибудь музыкальный трек. Оставь его у нас в телеге. Я в Ростик, ищи нашу рубрику в закрепах и жди в эфире свой любимый трек на всю сеть.
0: Chicken

0: команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Худобина Анастасия, я заместитель директора ресторана «Ростикс Вест Молл» в Краснодаре. У нас часто дети приходят, выполняют какие-то квесты, и мы, конечно же, подыгрываем. Если об этом просит их руководитель, мы подыгрываем, играем с ними в сценку, и ребята уходят сытые и довольные.
0: «Ростикс» — командная работа — это наша ценность.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверить, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

тема есть в Rostix. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix». Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Ростикс» в мессенджерах Telegram и Макс. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: по приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Большое сердце — это не про громкие слова. Это когда помог без просьбы, поддержал без пафоса и просто оказался рядом в нужный момент. В Ростикс такие вещи замечают. Потому что эмпатия и доверие — это то, что делает команду сильной. И да, иногда одно — держись, ты справишься. Работает лучше любого кофе. Если рядом с вами есть такой человек, скажи ему спасибо. Сделай это через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm или через портал chicken.fm.
0: Вайб в Ростикс.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверить, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Забота о гостях.
2: Аненко Елизавета, Ростикс Колпина, заместитель директора. Предоставляем незабываемый сервис гостям с улыбкой. Обязательно доброе утро, хорошего вечера, приятного аппетита желаем им.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно.
2: Звучит

0: FM.
1: Если хочешь понимать все шутки на смене, подпишись на Ябростикс. Там мемы, жизнь ресторанов и истории, в которых ты точно узнаешь кого-то или себя. Канал есть и в Телеграм, и в Максе. Выбирай площадку и подключайся. Не забудь позвать коллег, пусть тоже будут в теме. Ссылки ищи на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясно, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверить, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Наша суперкоманда. Командная работа.
2: Меня зовут Худобина Анастасия, я заместитель директора ресторана «Ростикс Вест Молл» в Краснодаре. Ребята очень дружные, очень командная работа, ценится у них. Каждый день признаем друг друга во всех соцсетях. Ребята часто собираются в дни, гуляют вместе. Я скажу, что очень команда, любящая друг друга.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange в городе Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Rustic и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Евростикс. Зажигай.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если ты вдруг ждал знак, чтобы выйти на новый уровень, вот он, Лига Роста принимает заявки на портале Академия до 1 июня. Впереди конкурсы, новые люди, шанс доказать себе, что ты можешь больше. Да, иногда будет непросто, но без этого не бывает побед. Все новости в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и Максе. Короче, держись ближе к информации.
2: Горячие хиты.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверить, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Работа, которую любим.
2: Аненко Елизавета, Ростикс Колпина, заместитель директора. Я работаю за прекрасный коллектив, сотрудники. Вот люблю гостей, когда они улыбаются и они довольны нашей продукцией.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up. It's chicken time.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Если давно хотел задать вопрос руководству, но не знал как, у нас есть решение. Подкаст «Сочный разговор» в Ростикс. Это когда лидеры команды отвечают на вопросы сотрудников напрямую. Среди гостей уже были Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Аманды отвечают на вопросы сотрудников напрямую. Среди гостей уже были Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и другие.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясно, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверить, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Мой наставник.
2: Аненко Елизавета, Ростикс Колпина, заместитель директора. Могу назвать своего директора, это Кондратьева Антонина. Она мне очень помогает. Также могу назвать своего территориального управляющего Арсанова Айдирин. Помогает в развитии.
0: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен ФМ.
3: Качает день и ночь.
0: Чикен ФМ.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.
2: Просыпайся! Работа есть в Ростикс. Просыпайся.

0: вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу Rostix. Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в Rostix. Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Rostix» в мессенджерах Telegram и Max. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Я в Rostix. На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, салют, это Чикен FM. Сегодня среда, а это экватор. Половина недели уже за спиной. Это хороший момент не ускоряться, а наоборот, проверить, в каком ты ритме. Если комфортно, держи его, если нет, то подстрой. Весна в этом плане помогает. Энергии хватает, главное направить ее правильно. Ну и мы тоже помогаем, да, впереди много отличной музыки для твоего идеального настроя.
2: Чикен FM.
1: Много отличной музыки для твоего идеального настроя.
2: Chicken FM.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверить, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Амбициозность.
2: Аненко Елизавета, Ростикс Колпина, заместитель директора. Цели – это пройти рост на A-оценку. Также NPS выше 80%. Это жалобы не получать. Только положительные отзывы.

тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростик». Здесь Виолетта. Ростикс Тайга, город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: на связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет летит ресторану «Ростик Стролейне» от Маржоны. Передаю привет коллегам. Хочу поздравить с днем рождения женщину на лепешках. Малахат, ты лучшая. От имени Маржоны, Кати, Ани и Анзат.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Catch

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет. Вот иногда кажется, что для хорошей смены нужно что-то особенное. А по факту все проще. Надо, чтобы была классная команда, понятные задачи, немного юмора и уважения друг к другу. Ну и, конечно, музыка на Chicken FM. Да, и тогда день точно будет легче. Так что не усложняем, работаем, поддерживаем. Не забываем про наши фирменные пятерки, в смысле дать 5 ближнему. И, конечно, оставаться вместе с Chicken FM.
2: Vibe

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инструкции.

0: гравитационного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверок, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люс Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
1: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Большое сердце.
2: Аненко Елизавета, Ростик Колпина, заместитель директора. Если мы видим, что человек не способен что-то сделать, мы обязательно подойдем. Например, не умеет заказывать на киоске, мы выйдем, научим его, закажем все, покажем, объясним. В прошлом году собирали для приютов, для животных.
1: Chicken FM. На связи с командой.
3: Добрый день! Так начинается следующее послание в эфире Chicken FM. Хочу поздравить с днем рождения любимую команду «Ростикс», команда «Ноябрьск Драйв». Вы – команда мечты. С вами не страшно.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм «Chicken», _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен FM.
0: Качает день и ночь. Чикен FM.

0: на связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины. Ростикс трамплин в Москве. Мадина передает привет директору Максиму Шувалову, моему лучшему директору, и сказать, что ты лучший в своем деле и прекрасный наставник. Ребята, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, всем привет. Если ты когда-нибудь думал, что было бы прикольно сказать про наш ресторан, то это знак. Команда репортеров Chicken FM ждет именно тебя. Ты можешь записывать репортаж, делиться новостями и реально влиять на эфир. Оставляй свою заявку на нашем сайте chicken.fm и будь в движении. Попробовать точно стоит. Ждем именно тебя.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире...

0: официальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверок, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люс Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
1: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Забота о гостях.
2: Меня зовут Мадина Усалемова, я директор ресторана «Ростик» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что мы на заправке, у нас есть, да, постоянные гости. Вот буквально час назад приезжал наш любимый таксист, заказал кофе свой ежедневный. Мы здороваемся, где бы мы ни увиделись. И много таких гостей. Заранее уже предугадываем их заказы. Очень редко, когда они хотят его поменять.
1: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. На связи Александр Мазур. Хочу поздравить свою любимую команду с днем рождения, Ростикс. Команда Ноябрьск Драйв. Вы команда мечты. Вы самые лучшие. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Я в Ростикс на полную.
1: Amazing sound. Chicken FM всегда в движении.

0: Чикен FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Чикен, нижнее подчеркивание, FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс. Просыпайся. Damn.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиособаки.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Сочный

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Как

0: подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу «Ростикс».
1: Всем большой привет, Ярослав с вами, и это очередной выпуск нашего профессионального доброго подкаста «Сочный разговор», где мы беседуем с лидерами нашей компании, узнаем больше про бренд «Ростикс» и наши продукты. И сегодня в гостях у нас очаровательная девушка, профессионал своего дела, красотка, директор по маркетингу «Ростикс» Евгения Маркова. Евгения, доброе утро.
2: Привет, Ярослав. Очень рада быть здесь сегодня на подкасте.
1: Тоже приятно. Собрались пораньше, чтобы все записать и, конечно, чтобы все успеть спланировать, потому что в апреле «Ростикс» празднует день рождения. Скажи, у тебя уже есть какое-то настроение праздника?
2: Еще бы. Мы готовимся уже месяца три, наверное, к этому событию.
1: Да что там, надуваете шары, закупаете торты?
2: Надуваем шары, закупаем торты, снимаем ролики рекламные и, естественно, будем делать мероприятия в ресторанах для наших сотрудников и для наших гостей тоже будет крутое промо.
1: Вот это смотрят только наши сотрудники, наши коллеги, все мы, наша команда. Какие-то инсайты есть? Кто в этом году в промо-компании? Будут ли какие-то приглашенные звезды?
2: Конечно, будут, но наша новая приглашенная звезда не совсем новая. Это тоже наш Сережа Жуков. Он каждый раз очень рад с нами сотрудничать, и на самом деле он является настоящим фанатом нашего продукта, и особенно наших острых крылышек. Каждый раз, когда мы снимаем, у нас съемочный день в ресторане, у него есть свой трейлер, и в обеденный перерыв он берет себе баскет и съедает его один потихонечку и очень этим всегда доволен.
1: Я понимаю его прекрасно. Я тоже большой фанат баскета с острыми крыльями. Я буквально вот сейчас пропитан остротой, придя сюда. Клянусь.
2: Шипишь.
1: Ну, практически да. Проверим, зашиплю ли к концу выпуска, но думаю, что нет. Все пройдет удачно. И, конечно, хочется узнать, как будут порадованы гости в день рождения «Ростикс». То есть понятно, что внутри команды мы отметим. Но что получат те, кто придут?
2: На самом деле, в этом году у нас день рождения «Ростикс» достаточно с простой концепцией. Праздник у нас, а подарки вам. Угу. Мы дарим нашим гостям снижены цены на их любимые продукты. Вот все, что они больше всего любят, наши шеф-роллы, шеф-бургеры.
1: Будем... А как понять, какой любимый продукт? Или вот то, что...
2: Что самое популярное у нас в меню, да. Будем крутой по скидке.
1: А крылышки вот и ножки – это популярные позиции?
2: Крылышки и ножки популярные, но не самые популярные. Вот. Все-таки бургеров и роллов мы продаем немножко больше.
1: Вот всегда удивительно. Всегда прихожу, беру только крылышки и только ножки и жду чуть дольше, чем все остальные.
2: Раскрою секрет. Просто баскет обычно берут на двоих, на троих, а бургер на каждого человека по штуке. Поэтому в штуках, ну, конечно, мы продаем больше бургеров и роллов.
1: Ну, кстати, да, это все логично. А ты помнишь свой первый год в «Ростикс»? Вот помнишь ощущение от запуска нового бренда, когда мы вот снова стали?
2: Я не просто помню это. Я присутствовала при открытии первого ресторана «Ростикс», вот этого нашего нового «Ростикса». Это была наша Маяковская. Буквально вот мы сейчас будем это праздновать. Была на этом мероприятии, я видела безумное количество журналистов, которые собрались послушать Татьяну Шаманскую, нашего генерального директора.
1: Татьяна, привет.
2: Татьяна, привет. Это было очень интересно, потому что буквально журналисты стояли друг на друге, забирались на столы. Все хотели послушать, как вернется бренд, крутой российский бренд, у которого все названия тоже знают, и как это будет происходить. Это было очень интересное мероприятие. Мы все были супер заряжены, потому что мы так долго ждали, пока откроется «Маяк».
1: Ну и потом как-то после того, как все закончилось, удалось выдохнуть. Ну все, фуф. Мы запустились. Или там дальше опять напряженная
2: работа. А потом начался ребрендинг, он продлился полтора года. Так что нет, мы не выдыхали. Мне кажется, мы за эти три года так ни разу и не выдохнули. Но это же круто. Это значит, что есть что делать. Это значит, интерес в работе. Это очень классно.
1: Ну, это абсолютно точно. Лучше, когда работы много, чем когда ее нет совсем.
2: 100%.
1: Ну и как раз о работе поговорим. «Ростикс» бьет в самое сердечко практически с первых секунд. Абсолютно любой, кто когда-либо выбрал для себя этот вкус, возвращается за ним вновь и вновь. И абсолютно любой, кто когда-либо становился членом команды, тепло отзывается об этой команде. Что я уже давно с брендом и точно знаю сотрудников поименно, которые многие-многие годы вместе с нами с рядовых позиций поднимаются на более высокие позиции. Но вот расскажи о себе, как ты попала в команду «Ростикс» и как ты пришла к своей позиции.
2: На самом деле интересная история, потому что, естественно, я приходила давно, и приходила я еще в бренд KFC. Буквально мы сейчас это снимаем этот подкаст в конце апреля, а вот 1 апреля у меня было 10 лет, как я пришла в бренд.
1: Достаточно давно.
2: Достаточно давно, да. Приходила в бренд KFC и приходила, на самом деле, просто маркетологом. Очень много всего прошла. Сначала занималась буквально некоторыми категориями, там, десертами, напитками, милкшейками. Мы как раз тогда запускали милкшейки в сети. Потом начала заниматься бургерами. Запускала шеф-бургер. Запускала кучу... На самом деле, большую часть текущих продуктов и наших новых продуктов запускала. Был у меня перерыв, уходила работать в пицца-бизнесе, и когда у нас случилось, Был у меня перерыв, уходила работать в пицца-бизнесе. Вот. И когда у нас случился ребрендинг, меня позвали обратно в команду, как

0: От немножечко от сыра.
1: Ну да, но у меня очень странно, когда выбирают сырный борт и не съедают борт. Знаешь, когда вот этот вот...
0: Ну, это сумасшедшие люди, зачем вообще такое?
1: Это crazy, это мы не такие.
0: Нет, мы не такие, совершенно точно нет.
1: Мы доедаем все и облизываем пальцы с самой сочной курочкой ростикс.
0: И даже кончик шеф-ролла или кончик боксмастера, где осталось только тортилья и майонез, мы тоже доедаем.
1: А я еще, знаете, как дело, когда ножка вот остается, у нее вот этот маленький хрящик, я и ее тоже в соус и хрущу. Иногда думаю, я что, овчарка, а потом думаю, а почему нет? Пока зубы позволяют, можно и побыть овчаркой. Да? Я думаю, вряд ли кто-то найдется, кто против этого. Так, ну и, конечно, мы отмечаем 3 года Ростикс в этом году. И каким видишь ты будущее бренда, бренда Ростикс? Знаешь, как спрашивают, кем вы видите себя через 5 лет? Каким ты видишь Ростикс через 5 лет, условно?
0: У меня очень много разных ответов на этот вопрос, но основное то, что я вижу как маркетолог и чем я горжусь и куда я хочу, чтобы наш бренд пришел. Мы как бренд Ростикс можем себе позволить с точки зрения продукта, той ценности, которую мы предоставляем гостю, того имиджа, который мы создаем в нашем бренде, дать намного больше, чем мы давали как KFC. И это, на самом деле, очень круто. Посмотрите, что мы сделали как команда, как компания, как бренд за последние 3 года. Мы попробовали, запустили говядину. Кто мог вообще об этом подумать?
1: Никто.
0: Мы запускали креветку, и она классно продается. У нас сейчас продается крабовый бургер. Ни у кого в фастфуде, в QSR-е из всех сетей не было крабового бургера.
1: А как же дабл чикен? Как же супер новинка.
0: Нет, дабл чикен сердечки, но дабл чикен он еще был, когда было KFC.
1: А да?
0: Да, бывал, запускали.
1: Ну, я тогда двойка мне в четверти.
0: Но, кстати, я знаю, что есть прям отдельная группа людей, которые ходят к нам только за дабл чикеном. Среди них есть фитнес-тренер.
1: Да, как правило, они и есть качки.
0: Мой фитнес-тренер ходит к нам реально за дабл-чекеном. Он его ест практически каждую неделю. Говорит, никогда не убирайте. Если уберете, я перестану себя тренировать.
1: Ну, тогда придется брать просто 9 минимум стрипсов, чтобы заменить дабл-чекен.
0: Да, причем острых, они менее калорийные.
1: Ребята,
0: записываем.
1: Это от маркетолога инсайт, если что, запишите, менее калорийный. Кстати, вот маркетолог должен ознакомиться, приехать на экспериментальную кухню, туда, в центральный офис на Войковской, и попробовать новый продукт. Вот должен ли маркетолог знать вкус?
0: Не просто должен, он как бы часть его должностных обязанностей. Мы вообще, когда
1: как сомелье, типа, распробовать, чувствую нотки.
0: Ребята, которые у меня занимаются, маркетологи, разработкой новых продуктов, они обязательно должны понимать вообще про еду, про кухню, понимать в тренды, понимать вкусовые профили. Мы даже проводим тренинги, сейчас будет звучать сложно, но на самом деле не так сложно, органолептические тренинги, чтобы тебе вот слепую дали три каких-нибудь продукта, и такой, так, вот этот вот отличается. Они должны понимать...
1: То есть в мешка, как в этом конкурсе на свадьбе?
0: Практически.
1: Найди предмет, вот это?
0: Да. Они реально должны разбираться в своем продукте и, условно, попробовав мороженое из молочной смеси, там, 2,5% жирности и 3,2% жирности, выбрать, какой лучше, да.
1: Ну, 3,2-то повкуснее, пожирнее.
0: Ну, разница не очень большая, но должны понимать.
1: Ребята, это тяжелый труд, серьезно.
0: Самый тяжелый труд – это дегустация кофе.
1: А, когда ты уже и так бодрый, но нужно
0: нет,
1: дальше?
0: Нет, потому что когда ты дегустируешь кофе, тебе дают разный кофе с разными настройками, это значит, ты должен попробовать 20-30 чашек за час.
1: Ну, не обязательно же прям целую чашку
0: пару целую, но, поверь, это довольно тяжело.
1: Круто.
0: У нас ребята, которые ездят, называется кофейный каппинг, потому что ты пробуешь не просто кофе, ты пробуешь, а как в американо, а как в латте, а как в капучино.
1: В общем, один и тот же сорт в этих всех составах, в одном других. Так а нет такого? Вот когда выбирают девчонки духи, ну и парни тоже, да, всегда ставят кофейные зерна, чтобы перебить запах. А если ты пробуешь кофе, нельзя же выпить кофе, чтобы перебить вкус кофе?
0: Ну, пьешь воду, конечно.
1: А, то есть просто водой смыл все с
0: рецептора? Да.
1: И снова вода.
0: Да.
1: Кстати, если нужен дегустатор кофе, вот я работаю в утреннем шоу с 7 до 11 и выпиваю минимум 4 кружки кофе. Так что, если что, вы меня прямо отправляете, я все попробую, и к 11 утра у вас будет подробный отчет.
0: Сможешь отличить кофейное зерно? У кого цветочная нота, а у кого земляная нота?
1: Конечно.
2: Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу «Ростикс». Полная версия выпуска в группе

0: не теряйся, брат.
1: Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу «Ростикс».
2: Всем большой привет, Ярослав с вами, и это очередной выпуск доброго подкаста «Сочный разговор», где мы беседуем с лидерами нашей компании, узнаем больше про бренд «Ростикс» и наши продукты. И сегодня в гостях у нас директор по маркетингу «Ростикс» Евгения Маркова. Евгения, доброе утро.
3: Привет, Ярослав.
2: Ну и, кстати говоря, вот о дегустации, о работе, какие цели стоят перед твоей командой? Прямо сейчас мы поговорили о том, каким будет бренд, да, вот, но вот конкретно, что относительно стратегии?
3: Ну, у маркетолога всегда стоит одна и та же задача, простую – вырастить долю рынка. И да. Это основное то, что мы должны сделать. Другой вопрос, что как мы это делаем? Команда большая, очень много самых разных задач. У нас есть все, что касается меню, инноваций, ассортимента. Мы хотим давать такой продукт, который будет заставлять людей к нам возвращаться. Он должен быть новым, он должен быть интересным, он должен быть массовым, потому что все-таки у нас массовый потребитель.
2: Ну, это правда, да.
3: Вот. Есть все, что касается диджитала, программы лояльности, того, чтобы наше приложение было удобным, чтобы скидки в нем были выгодным, как мы будем привлекать. Ребята, которые работают с промо, с ценами, постоянно анализируют транзакции, что происходит в каждом регионе в нашей стране, в наших ресторанах, стоит ли цены повысить, стоит ли цены понизить, как правильно распределить цены, чтобы на фоне конкурентов мы смотрелись выигрышно, но при этом ресторан зарабатывал. В общем, вот этот огромный комплекс факторов и работа нескольких сразу команд, она складывается в рост доли рынка, конечно.
2: Ну, а повышение цитируемости какой-то, вот это вот с точки зрения представленности?
3: Безусловно. Ну, как бы цель номер один при этом у любого маркетолога построить лавмарку. Что такое лавмарка? Это любимый бренд. Mm-hmm. Когда тебе говорят фастфуд или QSR-потребитель, конечно, не знает такого слова, ты думаешь, вот это марка. Нам нужно быть здесь очень-очень-очень сильными. А поскольку Ростикс, как мы уже сказали, бренд молодой для нашего потребителя, ему, по сути, всего 3 годика. Очень много тратим как раз-таки на то, чтобы построить вот это знание, и не просто знание, но и эмоциональную привязку. Не просто так мы работаем с Сережей Жуковым, который, ну, на самом деле, народная звезда. Ему доверяют, и мы тестируем все наши ролики. Мы обязательно проверяем, насколько они откликаются нашим потребителям, потому что просто снять рекламу недостаточно. Нужно, чтобы она запомнилась, чтобы она выделялась среди прочих бесконечных реклам всяких банков, телеком-операторов и прочих.
2: Ну, а вот сейчас так популярен вариант UCG-блогеров, да, которые рекламируют продукт. Ну, есть ли идея сделать каких-то бренд-амбассадоров внутри бренда «Ростикс», которые будут снимать бесконечные ролики, участвовать в челленджах? И...
3: Слушай, бесконечно нет, но мы с блогерами на самом деле очень много работаем. Расскажу крутой пример. Когда мы запускали в декабре говядину, у нас было пресс-мероприятие на Маяковской для блогеров как раз-таки. Мы такого раньше никогда не делали. Это бесплатное мероприятие. В смысле, мы ребятам, блогерам, не платили за то, чтобы они к нам пришли. Мы сказали, приезжайте, будет прикольно, будет весело, у вас будет развлекательная программа.
2: И курицу дадим.
3: Да, мы дадим вам курицу поесть и еще сюрприз. Вот. Позвали всех.
2: Сюрприз, фотобудка.
3: Да, ой, там прикольно было. Позвали всех, ну, потому что думали, ну, придет, может, типа 15 человек придет, будет успех. Ну, позвали человек 150. Пришло около сотни ребят.
2: Если в среду в 3 звать, то вообще сработает.
3: Нет, это был четверг, это был предновогодний период, они же по всем вечеринкам новогодним ездят.
2: Да, да.
3: Это был вечер. Была огромная толпа, они там в какой-то момент, мы делали развлекательную программу, ну, чтобы они не просто ели молча, да, еще был классный ведущий, кстати, тоже из Инстаграма, очень клевый парень. Блогеры у нас в ресторанах не просто попробовали продукт, у нас было нереальное какое-то количество потом публикаций про нашу говядину, они пели в ресторане караоке, они сказали, что это был очень теплый ламповый вечер, вообще не пафосная тусовка, а клевая, они там смогли пообщаться, и все вот известные обзорщики фастфуда подходили к нашей команде, к нашим ребятам и благодарили за продукт. Реально, хочу передать ребятам в ресторанах привет и спасибо от всех тех, кто наш продукт покупает. Они говорят, у вас очень вкусно, очень классно, я всегда рад к вам приходить.
2: Ну и после таких событий, я думаю, калории тратятся.
3: Калории тратятся всегда. Мне для того, чтобы и дегустировать нашу еду, и оставаться более-менее в форме, приходится 5 раз в неделю спортом заниматься.
2: То есть 5 раз в неделю спорт и 6 раз в неделю дегустация, правильно?
3: 3 достаточно более чем.
2: Но спорт был сегодня?
3: Сегодня нет, завтра будет.
2: Настало время вкусно поесть, ну и предварительно немножко пошуршать пакетами. Евгения, что ты принесла, рассказывай.
3: Ну, давай пошуршим. Смотри, у меня здесь 2 продукта. Мой любимый, самый обожаемый острый Ростмастер.
2: Ой-ой-ой.
3: Вот он.
2: Ну да, ты сказала, острый вкуснее всегда, я запомнил.
3: Да, я люблю острую еду. Я как раз из этой категории. И из нашего временного ассортимента. Один из тоже моих любимых продуктов. Это наш крабсбургер. Офигительный просто.
2: Крабсбургер. Это тот самый рецепт, которого хотели украсть в Спанч Бобби?
3: Практически, но вкуснее, потому что еще в нем нори и васаби, и это очень-очень-очень классно.
2: Как он выглядит хотя бы? Я вот крабсбургер ни разу не заказывал.
3: Здесь он в бумажке.
2: Он маленький,
3: хороший. Он малыш, но он очень сочный.
2: Да, ради такого малыша я готов на все. Кстати, а ты помнишь свой самый первый заказ в Ростикс?
3: Я не просто помню первый заказ в Ростикс, это было очень символично. Но, опять же, это был заказ не в Ростикс, а в KFC. Дело было так. До того, как прийти работать в KFC, я 7 лет не ела мясо. И птицу тоже. Я ела только рыбу.
2: Ездила на ретрит?
3: На ретрит не ездила, но
2: аскезу
3: как бы...
2: Аскезу по умолчанию брала двухнедельную.
3: Считай, что это была аскеза.
2: Я услышал.
3: Вот. И в какой-то момент решила, ну ладно, хватит, начну есть курицу. Начала есть курицу.
2: Все выходят из этого именно так?
3: Да. Через неделю первый раз заказала себе в KFC. Это был острый боксмастер тогда еще. Так. А еще через 3 недели устроилась на работу в KFC. Так сложилось.
2: Нет,
3: так
2: что да, я не могу больше это терпеть. Ну что, давайте перекусим тогда, повспоминаем лучшие времена без мяса и без курицы, ребят. Но это не жизнь.
3: Вообще не жизнь.
2: Мнение, конечно, редакции может отличаться от мнения автора. А, кстати, что входит в состав Ростмастера? Вот как маркетолог, сразу, не подглядывая, без подсказок, что внутри?
3: Куриное филе острое, майонез, помидор, салат, ломтик сыра, картофель по-деревенски и пшеничная тортилья.
2: Кстати, да, все. Вот помидора нет, но я доберусь до него. Приятного нам аппетита.
1: Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу «Ростикс». Полная версия выпуска в группе

0: Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу «Ростикс».
1: Всем большой привет, Ярослав с вами, и это очередной выпуск доброго подкаста «Сочный разговор», где мы беседуем с лидерами нашей компании, узнаем больше про бренд «Ростикс» и наши продукты. И сегодня в гостях у нас директор по маркетингу «Ростикс» Евгения Маркова. Евгения, доброе утро.
2: Привет, Ярослав.
1: Перекусили и продолжаем. Переходим к вопросам от наших сотрудников. Женя, для тебя не секрет, что у нас существует телеграм-канал и Макс, и я в «Ростикс». Именно там подписанные сотрудники отправляют вопросы для каждого подкаста. И я напомню, что мы выбираем авторов трех самых интересных вопросов, и эти авторы получают подарки. Подарки прямо сейчас в кадре. У нас новый дроп, ребята, это новая коллекция, это просто слей и свага в ваших руках, и на ваших шеях может оказаться крутейшая термокружка, выполненная в виде объектива для фотоаппарата. Такой нет ни у кого абсолютно точно. Если вы с такой придете и будете пить кофе, все точно обзавидуются. Ну и посмотрим, кому они достанутся. Женя, твоя задача просто выбрать авторов трех самых крутых вопросов.
2: Выберу обязательно.
1: Ну тогда поехали. Итак, вопросы от сотрудников, и сегодня мы презентуем абсолютно новый формат. Мы предложили ребятам записывать вопросы, потому что бывает, что я прочитал не с той интонацией, то есть «Как начинался ваш карьерный путь?» Может показаться, что был грубый вопрос, а девочка писала «Как начинался ваш карьерный путь?» Поэтому, чтобы интонации были переданы, вопросы. И первый аудиовопрос прилетел от Виктора Антошечкина, ЦПР «Москва», менеджер по развитию поставщиков.
3: Евгения, каким вы видите гостя из страны в ближайшем будущем, например, в 2030 году? Кто он? Какие у него будут предпочтения в меню и сервисе «Ростикс»? Что мы можем сделать, чтобы завоевать любовь такого гостя уже сейчас?
2: Витя, спасибо за вопрос. Витя классный парень, знаю его лично, работает с нашей курицей, с нашими куриными поставщиками, очень много всего знает про это.
1: Витя, большой привет, тебе не надо выходить, согласно словам старой песни.
2: Вот, а по поводу гостя. Какие у него будут ожидания к 30-му году? Вроде кажется, у нас мир меняется все время, какие-то новые технологии, потребитель меняется. Это и так, и не так. Нашему бизнесу на самом деле очень-очень-очень много тысяч лет. Мы кормим людей едой, да? И потребности в этом смысле более или менее остаются неизменными. Нужен вкусный продукт, продукт за приемлемую цену, с хорошим качеством и, главное, с повторяющимся позитивным опытом. Каждый раз, когда ты приходишь в заведение, ты должен получать стабильно, одинаково хороший опыт. И это точно не изменится к 30-му году.
1: Как давно в деле только мы, парикмахеры и моряки?
2: Точно, моряки. Но то, что изменится совершенно точно, это то, что потребители становятся больше, все больше возможностей поесть не дома. Готовая еда в ритейле, постоянно какие-то открываются новые концепции кофеин, столовых современных. Очень много всего, конкуренция растет. Именно поэтому так важно постоянно продолжать соблюдать все стандарты, которые приводят к хорошему гостевому опыту. Потому что каждый раз, когда человек приходит в наш ресторан, и ему невкусно, или долго, или заказ собран не точно, в общем, что-то ему принципиально не понравилось, по нашим исследованиям, в следующий раз он вернется к нам, в лучшем случае, через 15 месяцев.
1: Это много.
2: Это реально много. Поэтому, когда так много конкуренции...
1: Два чека на 1500 не могут быть разбросаны так далеко.
2: Да. Но вернемся к вопросу, видите, на самом деле, а что будет интересного нового, помимо конкуренции? Мы видим в последние годы, что наши гости более открыты к разным новым интересным вещам. Кто бы мог подумать, что какие-нибудь бабл-лимонады будут так круто продаваться еще пару лет назад.
1: Это правда.
2: Сейчас много новых классных брендов в магазинах, в ресторанах, и люди к этому привыкли, и они готовы пробовать новое. Поэтому для них очень важно будет постоянно видеть какие-то классные, интересные, эмоциональные вещи и в еде, и в разных интересных коллаборациях. Например, больше года назад мы начали запускать всякие детские коллабы с мультфильмами, блогерами и прочими. Угу. Мы будем продолжать это развивать, потому что от таких брендов, как наш, реально сейчас ожидают не только еду. От них ожидают прям культурную такую прослойку, культурный код, коллабы с селебами, коллабы с мультиками, с фильмами, с играми. И мы это обязательно будем им давать.
1: А не будет ли вот такого мультика, сделанного с помощью искусственного интеллекта, где Стрипсин говорит Стрипсине: «Ну как же так, мы оба Стрипсы, как же у нас мог родиться Байтс? Да, это же твой босс Байтс».
2: Какая-то извращенная фантазия.
1: Нет, вы не видели? Это же
2: такого нет.
1: Это же гора этих мультиков про овощи сейчас в сети.
2: Ну что-то было такое. Но на самом деле у нас в этом году будет две... У нас будет несколько коллаб, но у нас есть две просто нереально крутые, я пока не могу назвать имена. Но поверьте, когда вы узнаете, что это, вы будете рады, и вы будете гордиться нашим брендом. Это очень крутые коллабы, и мы наших конкурентов перебили, мы забрали их себе.
1: Очень хочется узнать, что это уже, кто это.
2: Нет.
1: Хотя бы это еда, или это будет какой-то мерч?
2: Это будет музыка? Это будет один мультик и один фильм.
1: Будет два вечера, как минимум, чтобы порадоваться вместе с брендом.
2: Пушка будет.
1: 100%. А по поводу пользовательского опыта, вот свое наблюдение, вот относится ли твоя работа к вот этим, как это, терминалом по самостоятельному обслуживанию. Вот что мне нравится в бренде Ростикс 100%, это ненавязчивые терминалы. Потому что когда ты приходишь в другое какое-то место,
2: какое-то
1: с точкой, например, или какое-то кинговое, да, там все время вот эти дополнительные продажи. На каждой странице, куда бы ты ни нажал, они все время тебе предлагают дополнительную продажу. Это невероятно раздражает. В Ростикс все понятно. Единственное, что тебе предложат, это соус, а еще проверить, ну, на аллергены твой состав.
2: Это на самом деле не так. Мы действительно тоже много чего предлагаем.
1: Да, салфетка, напиток какой-то. Но это ненавязчиво происходит. Не так, что тебе обязательно нужно отлистать, где-то там найти.
2: Как маркетологу, который радеет за потребителя, я рада слышать такую обратную связь. Как маркетологу, который отвечает за продажи, я не рада слышать такую обратную связь. Не, мы это на самом деле всю эту тему развиваем. Мы будем делать доп. Продажи на киосках и в приложении. Но просто мы будем это делать не в ущерб все-таки пользовательскому опыту. Чтобы ты раздраженно тыкал на экран.
1: Вот мой коллега мне говорит, давай зайдем в другую сеть быстрого питания по пути после работы иногда.
2: Я такой, нет.
1: И я ему говорю, нет, я не пойду.
2: Они
1: я,
2: меня бесят.
1: Я бренд-амбассадор, у меня, посмотри, сейчас не на мне, но кепка с надписью «Амбассадор Ростикс». Он говорит, ну пойдем, пожалуйста, там так вкусно. И каждый раз я бешусь из-за этих дополнительных продаж. Он думает, я правильно сделал, что выбрал Ростикс.
2: Ну, либо ты можешь поговорить голосом на кассе. Или ты не олдскульный.
1: Ну, можно, конечно, но как будто бы проще уже в киоске это сделать. Я не люблю просто коммуникацию с людьми, понимаешь?
2: Да, ты вообще интроверт, я
1: лучше понимаю. Переписка, это гораздо интереснее. Ну да ладно, что мы все обо мне, да обо мне. Давай поговорим лучше о тебе, и твои ответы на вопросы прозвучат дальше. Следующий вопрос, аудиовопрос от Дмитрия Рубинштейна. Нет, не из Петербурга. Ресторан «Дружбы» Химки.
4: Как вы понимаете, что рост показателей – это результат маркетинговой кампании, а не просто совпадение с внешними факторами? Какие инструменты помогают это проверить? И менялся ли подход после ситуации, когда оценка оказывалась ошибочной?
2: Дима, очень классный вопрос, на самом деле. И вопрос сложный. Для того, чтобы на него ответить, придется несколько сразу вещей рассказать. Смотри, у нас есть офлайн-каналы продаж и онлайн-каналы продаж. Офлайн-каналы продаж – это, по сути, у нас киоск и касса. Мы не знаем, откуда приходят люди, которые там покупают. Поэтому у нас есть определенные инструменты сравнения трафика в ресторанах, где, допустим, проходит промо и не проходит промо. Мы сравниваем транзакции, наши заказы в период проведения промо или какой-нибудь активации по сравнению с предыдущим периодом. Вычитаем сезонность и сравниваем это с контрольной группой. То есть у нас есть группа ресторанов, где проходит какая-нибудь акция, и группа, где не проходит. Они должны быть обязательно сравнимы. У них должен быть похожий товарооборот. Допустим, это могут быть в обоих случаях и то только фудкорты или какой-то микс, но он должен быть очень однородный. Мы сравниваем группу, где не было акции до и после, и группу, где была акция до и после. И смотрим, соответственно, на рейтинги продаж тоже этой акции. Таким образом, проверяем, насколько наше сообщение маркетинговое было донесено до потребителя, он пришел и купил. Это если говорим про офлайн. Если говорим про онлайн, то все намного одновременно проще и интереснее. Потому что онлайн-каналы продаж у нас это что? Click and Collect и доставка. И это, по сути, e-com. То есть у нас есть полная прослеживаемость от момента показа рекламы, рекламного баннера или ролика до момента покупки. Я четко знаю, сколько тысяч раз мне нужно показать баннер для того, чтобы там некоторое количество людей на него кликнуло, перешло потом в приложение оформило заказ и по финалу его совершило и забрало в ресторане. Можно четко построить всю цепочку того, как маркетинг влияет на продажи.
1: Дмитрий, надеюсь, ответ исчерпывающий. В принципе, здесь все понятно.
0: Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу «Ростикс». Полная версия выпуска в группе

0: ты в Ростикс, ты в теме. Chicken FM.
1: Звучит сочно.
2: Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу Ростикс.
3: Всем большой привет, Ярослав с вами, и это очередной выпуск доброго подкаста «Сочный разговор», где мы беседуем с лидерами нашей компании, узнаем больше про бренд «Ростикс» и наши продукты. И сегодня в гостях у нас директор по маркетингу «Ростикс» Евгения Маркова. Евгения, доброе утро.
4: Привет, Ярослав.
3: А, кстати, вот есть ли такие рестораны, вот, например, я думаю, внешние факторы, какие вот мог Дима иметь в виду внешние факторы? Ну, например, расположение вуза рядом с рестораном быстрого обслуживания может быть тоже фактором. Вот абитуриенты приезжают в
4: августе. Вагон внешних факторов может на самом деле быть. Они могут быть постоянными, могут быть временными. Погода очень сильно влияет на то, как продажи идут.
3: Хуже погода, меньше продаж?
4: Хуже погода, меньше людей ходят пешком, меньше заказов. Соответственно, даже если посмотреть на то, как у нас распределяются заказы по году, летом у нас очень много заказов, и средний чек пониже, потому что, ты идешь мимо, ты взял себе что-то небольшое, да, что-то попить. Зимой ты пришел с друзьями, с компанией, со своим супругом и сел. И ешь. Соответственно, чек выше зимой, заказов меньше. Чек ниже летом, заказов больше. Это про погоду. Есть конкуренция. Открыли, закрыли рядом ресторан конкурентов. Есть всякие штуки типа перекопали дорогу рядом с рестораном, не подойти. Сейчас вот перекрыли улицу там в честь парада. Тоже. Где-то продажи упадут. Так что внешних факторов очень много.
3: Ну и следующий вопрос. Аудиовопрос также от Дмитрия. Послушаем его.
5: Сейчас AirCafe тестируется всего в 10 ресторанах из большой сети. Какие ключевые гипотезы вы проверяете на этом этапе и какие результаты станут для вас сигналом к масштабированию?
4: Классный вопрос. На самом деле AirCafe – это мой один из любимейших проектов, который мы придумали в Ростиксе. Для тех, кто не знает, мы в 10 ресторанах тестируем расширенное меню из крутых премиальных кофейных и холодных напитков, очень клевых десертов и премиальных сэндвичей. То есть, условно, это такой ресторан внутри ресторана. Маленькая кафешка внутри большого ресторана «Ростикс». Что сейчас тестируем? Мы с помощью всех наших инструментов в ресторане, подсветок на киоске, пасмов, каких-то прикольных витрин, мы витрины дополнительные для десертов поставили в рестиках, пытаемся максимально увеличить продажи. Причем очень четко видно сезональность. Чем теплее становится на улице, тем больше люди покупают напитки и десерты. Почему? Потому что это импульсные категории, эмоциональные. Соответственно, когда ты гуляешь, ты хочешь, готов больше тратить денег, и продажи в кафе растут.
3: Ну и сладенького охота, чтобы были, была энергия
4: вот
3: для
4: прогулки. Вот вся. И это как раз-таки та линейка продуктов, которая может построить эмоциональную связь с брендом и помочь нам увеличить продажи кофе. Потому что просто кофе – это не так интересно, но кофе в какой-то концепции, в концепции кафе, она у нас классная, такая довольно премиальная, красная с золотом. Вот она уже может продаваться. И вопрос был про гипотезы. Первая гипотеза, что мы достигнем необходимого товарооборота, необходимого для того, чтобы окупить трудозатраты, собственно, и затраты на оборудование в ресторанах. Вторая гипотеза, что потребителю продукт нравится, интересен и релевантен, и она пока оправдывается. Мы делали уже исследование, наши гости сказали, что да, те, кто купили, очень вкусно, очень прикольно, молодежи очень заходят в бабл всякие напитки, там есть лимонады с сырной пеной и бабл шариками, там есть круассаны с ветчиной из индейки, там вообще пушечный абсолютно ассортимент. Вот. А взрослым больше заходят всякие интересные кофейные напитки, раф, с десертами, тортиками, эклерами, вот этой всей историей.
3: А, кстати, вот у меня такой вопрос. А кто придумывает изначально продукт? Ну, это же не отдел маркетинга, правильно? Это...
4: В том числе.
3: Ну, то есть это какая-то коллегиальная, как какие-то сборы,
4: да.
3: Такие, так, ребята, нам нужны напитки. А как придумали кафе вообще?
4: Ну, смотри, сидит маркетолог, допустим, он отвечает, допустим, за кофе. Прихожу, допустим, я и говорю, маловато кофе продаем. Что ты сделаешь для того, чтобы мы продавали кофе больше? Краткосрочно-то он, конечно, какой-нибудь промакс запустит, но долгосрочно он придет и расскажет. Вот я провел исследование с потребителями о том, что для них кофе и как они его покупают. Действительно, мы такое исследование провели. Часть аудитории говорит, для меня это функциональная история, чисто взбодриться, как бы у меня какой-то вот такой связи нет. Но такие потребители обычно ходят в пятерочку за американо за 49 рублей. Нам такое...
3: Или вот этот, как он там, фикс. Кофе как-то там...
4: Там уже сейчас тоже недешево.
3: А, да?
4: Да.
3: Я не бываю.
4: А вторая большая группа потребителей, они как раз с эмоциональным опытом. Кофе – это что-то классное, у тебя стаканчик, у тебя вкусы.
3: Это для тебя про что? Это для меня про наслаждение.
4: Побаловать себя, это вся история. Вот. И условно маркетолог дальше говорит, ну, смотрите, если мы хотим построить имидж кофе с точки зрения побаловать себя, помимо того, что у нас должны быть классные настройки в кофемашинах, кстати, рост 2.0 это проверяет, не забудьте. Мы следим. Все следят.
3: Настройки кофемашины не менять.
4: Вызвать технику и проверить, что неправильно. И для того, чтобы всегда напоминать потребителю о том, что у нас есть что-то классное в категории напитков, ну, кофе-то только зимой в основном пьют, на самом деле. Летом очень сильно снижается. Я понимаю, что ты наверняка пьешь его каждый
3: всегда.
4: День. Но летом продажи снижаются сильно. Айс кофе не такая не такая сильно популярная история летом. И мы придумали, что типа, а давайте сделаем
3: кофейню.
4: Кофейню внутри ресторана. Дальше что делает маркетолог?
3: Некий такой Ватикан, да?
4: Да. Дальше что делает маркетолог? Он проходит, собирает большое исследование ассортимента.
3: Кто оплачивает исследование? Вот что важно мне.
4: Ну, как это кто?
3: То есть, как согласовать? Я маркетолог. Мне нужно исследование по нашим покупателям, чтобы придумать кофе.
4: Хороший маркетолог закладывает это в бюджетный план на год.
3: Он может предполагать, что будут эти исследования?
4: Ну, конечно, он же умный.
3: Типа... Я буду изучать кофе, я буду изучать стрипсы.
4: Да, мне понадобится узнать там ответы на такие-то вопросы, мне нужно будет поговорить с потребителем. Потом мы придумаем новый продукт вместе с командой NPD.
3: Интересная работа.
4: Да, конечно, но сложная.
3: Ну, понятно, что нелегкая.
4: Надо хорошо мечтать.
3: Какие-то вакансии под докладом. Хорошо. И переходим к следующему вопросу. Он пришел к нам от менеджера по корпоративной культуре группы компании «Знак», Ильи Матюкова. Илья, послушаем.
1: Евгения, добрый день. Маркетинг – это про эмоции, а самые сильные эмоции часто связаны с вкусами из детства или важных моментов жизни. Какой вкус или блюдо из вашего личного прошлого навсегда осталось для вас эталоном домашнего уюта или праздника? И как вы пытаетесь привнести это чувство того самого вкуса в наш бренд? Спасибо.
4: Какой милый вопрос.
3: Очень мило.
4: Вообще ужасно милый вопрос. Вкус детства для меня – это, наверное, две вещи. Во-первых, бабушкин борщ. Потому что она любила готовить борщ в 10-литровой кастрюле, поэтому борщ был на завтрак, на обед, на ужин, помимо всего прочего.
3: Сметана, чеснок прилагаются?
4: Естественно. Угу. Вот. И еще она делала офигительные, просто очень крутые маленькие треугольнички слоеного теста с куриным фаршем, пирожки. Очень вкусные.
3: Как-то в Татарстане они называются. Элеш, по-моему.
4: Она была не татарка, поэтому это вряд ли...
3: Это пирожки.
4: Да, это были просто пирожки, очень вкусные. Вот. Переношу ли я воспоминания своего детства на свою современную работу? Нет, честно говоря, не переношу, потому что наш потребитель, он немножко про другое. Но я переношу свою любовь к разным кухням мира. Я вообще много готовлю разные кухни мира. Где-то раз в год меня накрывает. Я начинаю любить какую-нибудь страну и начинаю готовить все из ее кухни. Из корейской, из индийской, из тайской. И какие у нас были линейки? Корейская, индийская, тайская. Индийской, кстати, не было.
3: Все взаимосвязано, ребят.
4: Немножко есть, но мы это все тестируем.
3: Осталось масленичную неделю добавить еще.
4: Ростмастер в виде блина с куриным филе внутри. Нормально, нормально, могло бы пойти.
3: Как минимум. А пирожки? Русская неделя.
4: Маленький секрет. Что-то похожее на русские недели будет в самое ближайшее время. Когда именно, вы узнаете чуть позже.
3: Ребята, ждем и готовим свои желудки. Идем дальше. Следующий вопрос от Твит Ивантеевка, от Мухина Максима. Максим.
6: Евгения, если не секрет, будут ли в этом году масштабные коллаборации или временное меню, как с суперострой линейкой?
4: Ну, собственно, на самом деле, уже мы ответили в подкасте на этот вопрос. Коллабораций будут, их будет несколько. Их будет, по-моему, около 5, если я не ошибаюсь, всяких классных детских предложений, подростковых предложений. Таких вот прям нишевых продуктовых запусков, как острая линейка, не будет, но мы вернем острый соус, суперострый соус Бустер, на постоянную основу нашу линейку, потому что гостям понравилось, на самом деле. Сделать свой острый шеф-бургер еще в 3 раза острее – это нашло свою аудиторию.
3: Ну, я знаю, что тебе это нравится.
4: Мне – да.
3: Побольше соуса.
2: Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу «Ростикс». Полная версия выпуска в группе ВКонтакте.

0: Chicken FM. Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу Rostix.
1: Всем большой привет, Ярослав с вами, и это очередной выпуск доброго подкаста «Сочный разговор», где мы беседуем с лидерами нашей компании, узнаем больше про бренд Rostix и наши продукты. И сегодня в гостях у нас директор по маркетингу Rostix Евгения Маркова. Евгения, доброе утро.
2: Привет, Ярослав.
1: Следующий вопрос прилетел к нам из ресторана «Вокзал Чкалов», Нижний Новгород, Андрей Блинов.
3: Сегодня реальный конкурент Ростикса не столько другие сети быстрого питания, сколько курица-гриль и готовая еда из Пятерочки или Магнита в 2 минутах от дома. Как меняется ваша маркетинговая стратегия в ответ на этот вызов? Вы планируете делать ставку на удобство и скорость, то бишь доставку, эмоциональную связь или уникальные вкусы, которых нет в ритейле?
2: Классный вопрос. Такое чувство, что маркетолог составлял этот вопрос.
1: Ну, как раз мы говорили о том, что люди идут за кофе, и есть уже ответ, да, по кофе, что мы готовим уникальное предложение, а по еде?
2: По еде, на самом деле, тоже интересно, потому что мы спрашивали, если кто-то не знает, у нас есть собственное B2B-производство. Это значит, что мы делаем наш продукт в формате готовой еды, в лоточках таких, вот, и продаем в некоторые сети ритейла. В Самокате мы продаемся, вот, с позавчерашнего дня в Яндекс.Лавке продаемся в Москве. Перекрестки продаемся в Москве. И это, на самом деле, хорошая история. Потихоньку туда заходим. Но ритейл действительно отъедает некоторое количество заказов, какую-то долю у фастфуда, не только у фастфуда, с помощью готовой еды. Опять же, возвращаемся. Это очень функциональная потребность. Мы делали исследования, и люди говорят, что для них в готовой еде очень важна предсказуемость, стабильность, постоянство. Самые продаваемые позиции готовой еды в ритейле – это, угадай, что? Как ты думаешь?
1: Картофельное пюре.
2: Картофельное пюре с котлеткой и салат оливье. Собственно.
1: 100%. Потому что не нужно есть долго. Это естся быстро.
2: Да.
1: Фишка.
2: Да.
1: Одной
2: да.
1: вилкой все съедаешь.
2: Наше преимущество здесь в том, что мы все-таки бренд с яркой, вкусной едой. Намного, кстати, ярче и вкуснее, чем у наших конкурентов. Поспорьте со мной, я так считаю. И невозможно приготовить нашу курицу дома. И более того, ну, довольно сложно приготовить даже в ритейле такую курицу, как у нас. Нужно иметь определенную фритюру, технологию, наш фирменный рецепт. Поэтому здесь не так это все и опасно, но, тем не менее, мы все равно на это смотрим и понимаем, что, как минимум, нам нужно быть такими же доступными по цене, как готовая еда. То есть, условно, если ты берешь котлету с пюрешкой и салат за 450-500 рублей, то наш средний чек тоже плюс-минус не должен превышать эту сумму, потому что люди сравнивают даже не цену за продукт, они сравнивают цену за свой визит, за всю свою покупку.
1: Ну, кроме того, в эту цену 500 рублей войдет вариация. Ты можешь взять это с собой или можешь съесть на месте.
2: У нас тоже.
1: А зачастую фуд-ритейл, ну, я про это и говорю.
2: Да.
1: А зачастую фуд-ритейл, помимо некоторых магазинов, ну, не имеет, собственно, места, где можно
2: поесть.
1: Нет,
2: как раз нет. Сейчас все наши ритейл-сети, и X5, и Магнит, и Dixi, и вообще все оборудуют свои точки, свои магазины маленькими кафешками с микроволновками. Так что мы конкурируем лоб в лоб. Они даже не скрывают, что для нас, для них мы – это часть как раз рынка, которую они хотят отъесть.
1: Ух, они какие. Следующее аудио пришло от Ивана Мирова, ресторан «Косыгина 30», город Санкт-Петербург.
4: Если бы у вас был неограниченный бюджет на одну маркетинговую инициативу, что бы вы реализовали?
2: Скажем так, раз уж мы говорим про неограниченный бюджет, значит, и мечтать можно о чем угодно. Я бы помечтала о том, что хочу конкретно я. Мне бы хотелось, чтобы у нас бренд был не только известным и массовым, но чтобы он еще и был культовым. И мне бы очень хотелось, чтобы мы нашли какого-нибудь очень крутого, очень известного поп-исполнителя, возможно, с каким-нибудь диджеем, и сделали бы какой-нибудь зашибенный электронный трек, под который бы танцевала вся страна. Вот что-то типа Gangnam Style, когда Псай его выпускал в 2008 году. Вот моя мечта – это сделать супер-вау какую-нибудь такую музыкальную историю. Чтобы на каждом фестивале летнем она играла, чтобы в некоторых соцсетях саундтреком играла к каждому видеоролику. Вот.
1: А, может быть, что-нибудь из серии «Клава Кока и не лето»? И типа «Ты подарила мне крылья». Они так остры. Что-нибудь такое.
2: Что-то поярче, но где-то вот примерно в ту степь, ты говоришь, да.
1: Следующее аудио также от Ивана.
4: Как вы собираете и используете обратную связь от гостей? Приведите пример, когда мнение гостей привело к реальным изменениям.
2: Как собираем обратную связь? На самом деле, есть несколько источников сбора обратной связи. Можно оставить отзыв у нас в приложении, можно оставить отзыв, отсканировав QR-код на чеке, можно позвонить в наш колл-центр или оставить отзыв, на самом деле, на картах или в отзывиках. Эти отзывы мы тоже смотрим. Пример, ну вот простой, кстати. Когда заказываешь сейчас на киоске и при этом авторизуешься, у тебя в конце появляется номер заказа. Но зачастую ты не в состоянии его запомнить. Ну, не все помнят свой номер заказа.
1: Фотоют.
2: Фотоют, да, но это тоже, ну, как бы такая история. Не все готовы фоткать.
1: Не успел сориентироваться.
2: Да, была жалоба, типа, ребята, ну вот фоткать как-то тупо, хотим по-другому как-то запоминать это свой номер заказа. Сейчас наша команда Digital IT придумала, разработала, и вот как раз прямо сейчас выкатывает, рядом с номером твоего заказа на киоске появляется QR-код, ты наводишь, и у тебя открывается такая страничка в браузере, где ты видишь свой заказ и его статус, готов он уже есть, и его забирать или нет. То есть ты можешь отсканировать эту штуку, уйти там по своим делам, в ворну или еще куда-то, и видеть в телефоне твой статус заказа, даже не имея приложения.
1: Это очень удобно, кстати,
2: да,
1: пригодится.
2: Штуку.
1: Когда запустим?
2: Уже практически, по-моему.
1: Ребята, все пробуем обязательно, но просим друзей, если вдруг вы сами наелись и хорошо все чувствуете, позовите друзей, пусть протестируют, расскажут нам. Пара вопросов показана текстом. Как говорится, текстом покажи, показал Мирзо Амиршоев. Насколько сильно маркетинг в регионах отличается от московского, и как бренд адаптирует промо-акции под локальные вкусы?
2: На самом деле, на данный момент не так сильно маркетинг в регионах отличается от московского. Ну, и на самом деле и бренд-то у нас массовый. Есть, конечно, различия. У нас есть регионы, где есть халяльное меню. У нас есть регионы, где из-за логистических ограничений нет части продуктов. Не все можно довезти в Якутск. У них вообще зимой логистика по замерзшей реке. Но в целом маркетинг очень похож. Конкретно некоторые регионы проводят для себя локальные акции, активации, много коллабятся с местными спортивными клубами. Но это в основном делают маркетологи наших франчайзи-партнеров уже на местах. В целом мы стараемся быть как вот один бренд, одна система. Но сейчас у нас есть несколько проектов, которые позволяют управлять ресторанами и тем, что в них происходит, более, ну, давай назовем это детально, географически. Первым шагом было то, что у нас теперь разные цены в разных ресторанах, и мы в ближайшие пару лет хотим прийти к тому, что у нас немножко начало бы отличаться меню. Например, Аркафе, скорее всего, мы будем запускать не везде, потому что не каждому ресторану оно нужно.
1: Ну да, конверсия не та.
2: Да. Не везде нужны премиальные кофейные напитки, мы это все тоже прекрасно понимаем, и будем запускать промо тоже более географично, потому что не везде они нужны. Допустим, на каком-нибудь вокзале, где трафик всегда будет, промо могут быть и не нужны. Вот. Так что, наверное, ответ пока не сильно отличается маркетинг по регионам.
1: А, кстати, может ли быть какое-то отдельное согласование от этих маркетинговых акций? То есть наверняка же вы, как центральный офис, видите все то, что планирует делать франчайзинговый
2: партнер.
1: Да,
2: конечно. Мы всегда работаем вместе с ребятами. То есть если, допустим, какой-нибудь регион, допустим, у ребят в Сибири хочется провести какой-нибудь промо, снизить цены временно, они приходят к моей команде локального маркетинга, и они вместе придумывают промо, разрабатывают дизайны, считают обоснование финансовое, что то, что они потратят на скидки, принесет дополнительную выручку. В общем, это всегда командная работа. Мы всегда знаем, кто что делает. Ребята знают, что готовим мы на национальном уровне, я имею в виду маркетологи партнеров, а мы знаем, что они делают на локальном.
1: Следующий вопрос также пришел от Мирзо. Является ли ввод позиции с говядиной риском размытия бренда куриного эксперта? Или это необходимый шаг для доли рынка?
2: Отличный на самом деле вопрос. И классно, что ты его спросил, потому что мне бы хотелось, чтобы все услышали на него ответ.
1: Так.
2: Мы никогда не будем запускать говядину как ключевой элемент нашего меню. Вот сейчас у нас она запускалась зимой, летом будет восточная линейка, вы уже все знаете, запуск у нее достаточно скоро, буквально через пару недель. Там тоже будут продукты с говядиной. Но это всегда как бы дополнение. Наши потребители что нам говорят? Нам очень нравится ваш продукт, нам очень нравится курица, но мы не готовы есть ее прям каждый день, и нам бы хотелось некоторого разнообразия. Поэтому мы всегда будем оставаться куриным экспертом, мы всегда будем продвигать там, в первую очередь, на первом месте нашу курицу, ну, говядина тоже будет. И это поможет нам растить долю рынка, все так.
1: Ну, это как раз это, говоря об ассортименте и участии ритейла в откусывании нашего пирога, как раз это как будто бы вот...
2: 100%, все так и есть.
1: Сюда.
0: Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу «Ростикс». Полная версия выпуска в группе ВКонтакте.

0: подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу Rostix.
1: Всем большой привет, Ярослав с вами, и это очередной выпуск доброго подкаста «Сочный разговор», где мы беседуем с лидерами нашей компании, узнаем больше про бренд Rostix и наши продукты. И сегодня в гостях у нас директор по маркетингу Rostix Евгения Маркова. Евгения, доброе утро.
2: Привет, Ярослав.
1: Следующий вопрос снова аудио прислал Андрей Высотов, Лениногорск.
3: Какой самый неожиданный источник вдохновения для новых рекламных кампаний Rostix, и при чем тут еда?
2: Неожиданный источник вдохновения. Ну, смотрите, у меня есть личная фишка, очень люблю Азию. Юго-восточную и всякую разную. Езжу периодически туда и люблю вообще в других странах залипать в продуктовых магазинах. Это, конечно, кошмар. Как-то раз мой муж меня два часа вылавливал из большого супермаркета. Я просто хожу по полкам и смотрю, а какие там вообще есть вкусы. Ну, то есть у нас чипсы, понятно, сметана, лук, соль, сыр. А у них же там совершенно безумие творится. Какие-то свиные уши, что-то еще. И много-много-много-много фотографий. Потом прилетаешь в Москву, смотришь, думаешь, блин, вот это точно вдохновит. Там, вот это точно вдохновит. А давайте попробуем там какую-нибудь еще историю. Так что из путешествий очень много всего привозим. И я, и все ребята в нашей команде. Постоянно смотрим за чем-то новым, за какими-то трендами, адаптируем их. Баблы мы запускали тоже не просто так. Для того, чтобы запустить их быстро, ребята съездили в Китай, выбрали образцы.
1: Показалось, в Китай.
2: Да, выбрали образцы на месте. Ну, потому что логистика долгая там из серии. Запросите поставщика новые баблы. Для льма надо полтора месяца.
1: Какая классная ехать. Работа. Ребята, нам нужны новые вкусы. Летим в Китай, да, нас ждет Пекин.
2: Прикольно, да. Прилетаешь, ты сутки там проводишь, улетаешь обратно. Потому что, чтобы это было очень-очень
1: поем,
2: быстро.
1: Попьем.
2: И мы сэкономили 3 месяца на запуске просто за счет того, что слетали на 1 день в Китай обратно, выбрали конкретные баблы, сказали, все, везите. Привезли. Вот сейчас мы пьем с вами лимонад «Сакура белый персик».
1: Звучит вкусно. Стоит попробовать обязательно, если еще не попробовали. Кстати, по поводу Китая. Утка по-пекински?
2: Да, конечно, да.
1: В ресторанах Rostix?
2: Утка нет. Китайская линейка соусом хайсин или чем-то похожим очень может быть и да. Одна в проработке в том числе, только никому не говорите.
1: Мы. Следующие вопросы снова текстовые. Иван Наговицын. Какую самую безумную идею в маркетинге вы отклонили за последний год и почему?
2: Ну, кстати, совсем недавно мне предложили сделать коллабу с Прохором Шаляпиным.
1: Но
2: в довольно провокационной форме. Представьте, что Прохор Шаляпин лежит в ванне с пеной.
1: Так.
2: Держит в руках баскет. И он, несколько баскетов плавают, значит, у него по ванне.
1: И он гедонист.
2: Но он же и есть гедонист.
1: Ну, есть.
2: Вот, я подумала, что это как-то не очень гигиенично, но в целом идея была забавная.
1: А Прохор, ну, естественно, пока не уведомили еще.
2: Идея была предложена, идея была отложена на будущее, и Прохора не стали беспокоить.
1: А, окей. Следующий вопрос от Егора Бачинского, Rostix Народный, город Владивосток. О чем вы мечтаете за пределами рабочих KPI? Что хотели бы реализовать в ближайшие 5 лет?
2: Классный вопрос. У меня сейчас много всяких разных микропроектов. Например, у меня ремонт на даче. Вот. Я надеюсь этим до середины хотя бы этого лета закончить этот ремонт, чтобы хоть какое-то время провести там. Мангал, шашлык, природа,
1: красиво.
2: Грядки. Да, там, правда, очень красиво, очень классно.
1: А ремонт в стиле вот, в современном или такая реставрация под старину?
2: Нет, там старый брусовый дом,
1: так.
2: Там вагоночка внутри, такое все было. Сейчас оно было желтое, конечно. Сейчас покрасили в такие белые, в зеленые цвета. Угу. Такой деревенский русский
1: немножко
2: вайб.
1: Немножко пинтераст.
2: Да, немножко пинтераст.
1: А вот это вот есть, поставить камеру и рассказать. Мы взяли старый дом деревни, чтобы сделать из него настоящую конфетку.
2: Знаешь, у меня была такая мысль, но потом я поняла, что делает это все бригада, я там даже не появляюсь. Не получилось.
1: Ну тогда да, как будто бы странно.
2: Да.
1: Молодцы, ребята, хорошо поработали. Это не тот контент, который ждет зритель. Ну что, на этом все вопросы подошли к концу, и нам пора выбрать авторов 3 самых интересных, на твой взгляд, чтобы они получили наши фирменные подарки. Давайте еще раз покажем подарки. Это крутейший новый дроп, ребята. Подложите крутую музыку на фон. Такого не было еще ни у кого. Rostix представляет. Крутые кружки, термокружки, чтобы пробовать новый кофе из нового формата кафе. Кто заберет эти кружки?
2: Так, кто заберет эти кружки? 3 вопроса, которые мне больше всего понравились, которые очень актуальны, релевантны, и круто, что теперь ребята, которые слушают этот подкаст, знают на них ответы. Во-первых, про Эр-кафе, потому что очень хочу, чтобы этот проект успешно запустился, потом раскатался. Классно было про него рассказать. Во-вторых, вопрос про говядину и долю рынка. Да, это прям реально актуальная история. А третий вопрос – это про сбор обратной связи от гостей, потому что обратная связь – это то, что мы сейчас очень много смотрим, это то, над чем мы будем работать, нам обязательно нужно ее улучшать. Поэтому вот, это три наших победителя. Спасибо вам большое за ваши вопросы.
1: Итак, первый победитель – это Дмитрий Рубинштейн, его вопрос про Эр-кафе. Второй победитель – это Мирзо Амиршоев и его вопрос про риск введения говядины и размытия куриного эксперта. И третий победитель – это Иван Миров. Как вы собираете обратную связь от гостей? Поздравляем вас, ребята. Подарки отправятся к вам в рестораны, и в самое ближайшее время вы сможете заполучить их, похвастаться. Ну и, конечно, заглядывайте в наши каналы в Telegram и Макс Яврозтикс, и обязательно расскажите про свой пользовательский опыт, как говорят у нас в маркетинге.
2: Обязательно.
0: Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу «Ростикс». Полная версия вы.

0: сочно. Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу Rostix.
1: Всем большой привет, Ярослав с вами, и это очередной выпуск доброго подкаста «Сочный разговор», где мы беседуем с лидерами нашей компании, узнаем больше про бренд Rostix и наши продукты. И сегодня в гостях у нас директор по маркетингу Rostix Евгения Маркова. Евгения, доброе утро.
2: Привет, Ярослав.
1: Любых целей можно достичь, если рядом с тобой профессиональная команда, команда тех, кто готов тебя поддержать. И таким людям в компании мы говорим не только спасибо, мы говорим им «дай пять». Есть и определенные карточки признаний. И, Женя, для кого твои карточки сегодня?
2: О, у меня сегодня три карточки, очень интересные на самом деле. Три таких больших групповых признания. Первое признание у нас для команды IT и Digital, как раз Unirest Tech. Почему? Потому что буквально сегодня, когда мы записываем этот подкаст, эту передачу, ребята выкатывают первую версию нашего нового приложения. То, к чему мы шли уже достаточно долго, года полтора, пока на очень небольшую долю наших потребителей, наших пользователей, но они увидят наш новый интерфейс, наши новые классные супер-секси-видео с продуктом, которые у нас будут на главной. Поэтому, да, хочу признать ребят за инновационность, потому что это огромная была проделана работа и еще предстоит, потому что когда мы увидим обратную связь от гостей, от приложения, мы будем еще его дорабатывать, но это на самом деле большой этап. Второе признание, наверное, у меня уйдет команде маркетинга нашего одного из ключевых франчайзи-партнеров RB Family, Жене Татарову и всей его команде, потому что мы в последнее время работаем буквально локоть к локтю, плечо к плечу. Недавно мы вместе с Женей ездили в Сибирь, смотрели на состояние ресторанов в Красноярске и Иркутске, очень много всего обсудили, придумали кучу разных новых активностей, которые мы сделаем в регионе. Соответственно, ребятам за коллаборацию, командную работу тоже карточка. И третье, это супер актуально сейчас. Все знают, что мы очень много говорим про гостевой опыт в последнее время. У нас запустился с начала апреля Рост 2.0. И всей команде, которая делает Рост 2.0, и ресторанам, которые его отлично проходят, буквально на днях у нас случился первый Рост, лучший типа ресторан в абсолютно идеальном состоянии. Делаем признание. Признание за заботу о гостях. Соответственно, всей команде Restaurants Excellence, Володе Афрамееву, всем ребятам-аудиторам, которые ездят по ресторанам, и всем тем ресторанам, которые идеально проходят наш Рост 2.0, тоже огромное признание.
1: Ребята, это все для вас. Спасибо за работу. Володе, кстати, отдельно большой привет. Ну что, согласно нашим ценностям, Женя, дай пять?
2: Дай пять.
1: Понемногу наш сочный разговор подходит к концу. Подарки нашли своих героев, обладателей, тех, кто отправил самые лучшие вопросы. Мы получили исчерпывающие ответы на все вопросы, которые вы прислали, ребята. Узнали чуть больше про маркетинг. Конечно, ждем новых акций и коллабораций. Об этом пока молчим. Не забываем, что что-то похожее на пирожки появится у нас совсем скоро. Очень много новинок. Ну и как-то зафиналиться нужно классически с помощью рэперной точки. Жень, здесь мне понадобится 4 тезиса от тебя по итогам нашей беседы. Ну и с учетом того, что Rostix празднует день рождения в апреле, можно какие-то вот такие 4 слова, 4 тезиса?
2: Ну, 4 слова. Достаточно просто, я думаю. Rostix.
1: Так.
2: Ну, очевидно, день рождения.
1: А, конечно, да.
2: Хочется еще сказать «команда», потому что команда, надо же будет этот день рождения праздновать.
1: Абсолютно.
2: Я уверен, что это будет горячо. Поэтому давай пусть будет горячо.
1: Скажите горячо, горячо. Все панировщики такие, да, будет,
2: да,
1: будет,
2: да.
1: Будет.
2: Очень.
1: Ну что, попробуем тогда? Да, Rostix, день рождения, горячо, команда, рэперная точка. Микрофон немножко гнутый, потому что мы его не раз роняли здесь на сочном разговоре. А ты, может быть, подпоешь мне? Ну хорошо, поехали. Чуть погромче, можно музыку? Yeah. Добро пожаловать в гости, тебя приветствует Rostix. Такая команда, это не какая-то банда. Мы собираемся профессионально, делаем ставчик. Зацени все эти вещи, это курица, брачо. Ты кусаешь, этот хруст тебе знаком. Ты будешь от него даже кипятком. Мы наливаем кофе в Эр-кафе для тебя. Если хочешь, чтобы пришла с тобою вся семья. Этот Bumble Tea, это все для тебя. Отмечаем день рождения, ничего не говоря. Так горячо, я знаю, ты захочешь еще. Заходи, мы скинем квартальный отчет. Наш маркетинг и пиар во все стороны. Мы все равны перед одним делом. Эй, ты, выходи сюда и получи кусочек. Это Rostix, с днем рождения. Всем спокойной ночи.
2: Класс! Супер!
1: Спасибо, ребят, спасибо. Надеюсь, это было не зашкварно. Если вы сейчас завели кринжовер, глядя на подкаст «Сочный разговор», отмотайте на 20 минут назад и посмотрите самое

0: Приятно и самое интересное, что сегодня было с нами. Жень, спасибо, что заглянула.
1: Спасибо, что вы меня позвали. Здесь, на самом деле, очень классно, очень хороший разговор получился. И ребятам хочу сказать напутственную такую фразу. Ребят, настроение есть в Ростикс и праздновать наш день рождения.
0: Ну, это был хип-хоп. А ты говорила, не хочешь подпевать. Прямо сейчас, ребята, директор по маркетингу Ростикс Евгения Маркова с нами. Ставьте лайки под этим видео. Конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на наше сообщество в мессенджере Макс. Я в Ростикс. Ждем ваших вопросов. Подарки будут отправлены всем победителям. Всем спасибо. Пока.
1: Пока.
2: Подкаст «Сочный разговор» с Евгенией Марковой, директором по маркетингу Ростикс. Полная версия выпуска в группе

0: по приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Большое сердце — это не про громкие слова. Это когда помог без просьбы, поддержал без пафоса и просто оказался рядом в нужный момент. В Ростикс такие вещи замечают, потому что эмпатия и доверие — это то, что делает команду сильной. И да, иногда одно — держись, ты справишься, работает лучше любого кофе. Если рядом с вами есть такой человек, скажи ему спасибо. Сделай это через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm или через портал chicken.fm. Chicken FM.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверить, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Работа, которую любим.
2: Меня зовут Мадина Усалемова, я директор ресторана «Ростикс» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге.
3: Я здесь работу выбрала еще в 2007 году. Самое первое, что меня устраивает, это стабильность. В каждом ресторане, практически вот в каждом, я нашла себе очень близких по духу людей, с которыми я уже очень много лет общаюсь.
4: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале Я в Ростикс.
1: Я в Ростикс. Зажигаю

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM.
1: Если хочешь понимать все шутки на смене, подпишись на Явростикс. Там мемы, жизнь ресторанов и истории, в которых ты точно узнаешь кого-то или себя. Канал есть и в Телеграм, и в Максе. Выбирай площадку и подключайся. Не забудь позвать коллег, пусть тоже будут в теме. Ссылки ищи на сайте chicken.fm.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверить, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Мой наставник.
2: Меня зовут Мадина Усалемова, я директор ресторана «Ростикс» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге.
3: Это Максим Чиненок, но он уже не работает в компании «Жаргал Цепилов». Алена Днепрова Штымова, она тоже уже не в компании. Мне очень помог адаптироваться Артем Попов, мой руководитель, наставник.
4: Работа

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в «Ростикс».

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Я в Ростикс.
3: Ловлю движ.
2: Чикен ФМ.
4: Качает день и ночь.
0: Чикен ФМ.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если ты вдруг ждал знак, чтобы выйти на новый уровень, вот он, Лига Роста принимает заявки на портале Академия до 1 июня. Впереди конкурсы, новые люди, шанс доказать себе, что ты можешь больше. Да, иногда будет непросто, но без этого не бывает побед. Все новости в канале «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Короче, держись ближе к информации.
0: Вайб в Ростикс.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверить, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Амбициозность.
2: Меня зовут Мадина Усалемова, я директор ресторана «Ростикс» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге. Вообще у моего ресторана побитие свежий рекорд, который был 9 800 000. И вот я все жду, чтобы уже 100% в этом убедиться. Ну и, соответственно, наша сильная амбициозная цель – это скорость обслуживания.
0: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс». Просыпайся!

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание, FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Евросекс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

now. I used to dream about this.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера. Звучит
1: точно! Чикен ФМ, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Если давно хотел задать вопрос руководству, но не знал как, у нас есть решение. Подкаст «Сочный разговор» в Ростикс. Это когда лидеры команды отвечают на вопросы сотрудников напрямую. Среди гостей уже были Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и другие. Включай, слушай в телеграм-канале «Я в Ростикс» или на сайте chicken.fm в разделах «Видео» и «Подкасты».
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверить, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Большое сердце.
2: Меня зовут Мадина Усалемова, я директор ресторана «Ростикс» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге. Я хожу на донорство стабильно и несколько сотрудников.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Let's go. Chikin FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу Rostix. Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в Rostix. Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Rostix» в мессенджерах Telegram и Макс. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Rostix.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Радио Chicken FM.
3: Я в Rostix.
4: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
3: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Мадина Усалемова. Я директор ресторана «Ростик» «Татнефть Народная» в Санкт-Петербурге. У нас в ресторане такой интересный вайб, как я сюда пришла в 2023-м «Народная» в Санкт-Петербурге. У нас в ресторане такой интересный вайб, как я сюда пришла в 2023-м году. Домашняя обстановка.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверок, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Музыка нашей команды.
2: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, авторы трека «Шлехова Екатерина» и «Юнусова Ада» ресторана «Ростикс»

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
1: Good vibes only.
0: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу. Настоящий слэй-вайб.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверок, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Хрустим.

0: Трое сердце.
1: Это Татьяна, исполнительный директор ресторана «Луковская». Когда дети приходят, да, бывает, что там, если в очереди ждут, там мы можем игрушки какие-нибудь дать. Я записалась, волонтеры, хочу как бы тоже участвовать. Я слышала про то, что практикуется такая история, что рестораны работают с ребятами из неблагополучных семей. Что-то такое, вот я не знаю точно, как это называется. И хотела бы тоже принять в этом участие.
0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Sprint и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Настоящий слэй вайб.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверить, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Хрустим трек.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Ростикс Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken.

0: Забота о гостях.
1: Тен Татьяна, исполнительный директор ресторана «Муковская». У нас есть свои постоянные клиенты, которые уже подходят к кассе. Даже говорить не надо, мы заказ им пробиваем так, без слов, как говорится. Good vibes
2: only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Ростикс» в мессенджерах Telegram и Макс.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radiosobachka.chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Настоящий слэй-вайб.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инспекционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверить, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть песня, которая идеально заходит под вашу смену. Самое время ею поделиться. Это можно сделать в рубрике «Заказ принят». Ты можешь добавить трек в эфир Чикен ФМ. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи закреп и оставляй голосовой с приветом и названием трека. Немного времени, и твой вайп уже звучит для всей команды на самом сочном радио.
0: Чикен ФМ.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Белякова Анастасия, ресторан «Бум Москва». У нас очень много постоянных гостей, которые работают и в торговом центре, и в бизнес-центре тоже рядом, и сама администрация. Каждого мы человека знаем по имени, каждого знаем, кто и что заказывает. Кто-то заказывает через приложение, кто-то через киоск, и кто-то даже на кассу подходит, чтобы пообщаться с нами. Каждый раз сотрудники спрашивают, как дела, как прошел там вчерашний день. То есть все отлично. Там, если какое-то ожидание бывает такое, да, там даем купончики, гости очень всегда довольны, от нас уходят.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет! На связи Юлия Хоменко, Ростик Сласикинская, город Барнаул. И сегодня у нас особенный повод для теплых слов. 7 мая отмечается День радио. И поэтому мы с ребятами от всего сердца поздравляем наше любимое корпоративное радио Chicken FM. Сколько раз за смену вы ловили себя на том, что невольно начинаете подпевать песни из эфира? Или просто улыбаетесь? Наше корпоративное радио – это не просто фоновая музыка. Это наш ежедневный заряд позитива. Тот самый глоток хорошего настроения, который помогает нам с улыбкой встречать гостей, ловко управляться заказами и поддерживать атмосферу тепла в каждом ресторане «Ростикс». Спасибо Chicken FM за хиты, под которые так и хочется пританцовывать, за добрые слова, которые согревают напряженный день, за ощущение, что мы одна большая команда, даже если наши рестораны находятся в разных городах. Отдельное спасибо всей команде Chicken FM, всем, кто создает эту волшебную атмосферу. Вы делаете наши рабочие будни ярче, а это дорогого стоит. Спасибо за настроение, за энергию, за то, что вы всегда с нами. С вами была Юлия Хоменко. Слушайте Chicken FM, радио, которое делает каждый рабочий день чуточку счастливее. Всем пока-пока.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: дальше.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

смех. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и теперь вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Это место, где работа становится чуть веселее. Здесь делятся историями, шутят, показывают настоящую жизнь ресторанов и иногда попадают прямо в точку. Хочешь быть частью? Подписывайся в Телеграм или в Максе. И да, коллег тоже подтягивай. Контент лучше заходит вместе. Все ссылки уже ждут тебя на сайте chicken.fm.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: А я работаю в ресторане «Город Смоленск», «Ростикс Макс», и меня зовут Сазонова Наталья. Я являюсь директором данного ресторана. У нас в раздевалке для сотрудников они могут повесить свою какую-то новую идею, которую, допустим, он боится рассказать об этом, и он может сделать это анонимно.
0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
2: Всем привет! В эфире радио Chicken FM Люст Виктория, заместитель директора ресторана «Ростикс» Мега Новосибирск. И у нас в эфире специальный прогноз погоды для ресторанов, которые попали в зону наблюдения РОС 2.0. Сегодня над нашими ресторанами устанавливается переменная облачность чек-листов, но небо в целом ясное, при условии, что стандарты пищевой безопасности держатся на уровне идеально выверено. Атмосферное давление, внимание повышается, но это хорошая погода для тех, кто привык работать по правилам. В течение смены ожидается прохождение инстанционного фронта. Он движется спокойно, без резких порывов, если на станциях порядок, маркировка четкая, а процессы отработаны до автоматизма. Возможны кратковременные порывы волнения, но они быстро сменяются устойчивым антициклоном уверенности, когда команда работает слаженно и без лишних движений. Синоптики отмечают, особенно устойчивый климат формируется там, где каждый знает свою зону ответственности. К вечеру прогнозируется прояснение и переход в режим «все под контролем». Товарооборот, кстати, в такие дни часто ведет себя очень уж стабильно, потому что порядок создает скорость. А главный мотив сезона очень простой. Не боимся проверок, потому что каждый день работает так, как будто они уже идут к нам. Радио Chicken FM желает всем спокойной смены, ровного ветра процессов и уверенной погоды внутри команды. Там, где все сделано правильно, всегда солнечно. И помним, в любой погоде самое главное – это работать с драйвом и хорошим настроением. С вами была Люст Виктория на радио Chicken FM. Внутренний эфир для тех, кто делает этот жаркий день самым-самым вкусным.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Ростикс. Всегда заботимся о...

однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать все на...

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
3: Chicken FM.

0: FM.
1: Ростик любит цели с характером. Не просто сделать, а сделать лучше, быстрее, с кайфом. Иногда это вызов, иногда почти спорт, но результат всегда того стоит. Здесь правда верит, что все возможно. Главное – начать и не сдаваться на середине. Подумай, кто сегодня помог тебе двигаться вперед. Признай его через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака chicken.fm или через портал chicken.fm.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Пелякова Анастасия, ресторан «Бум» Москва. У нас очень дружная команда. Мы каждый месяц выбираемся вместе, получается, провести время, обсудить. Также у нас проводится собрание ежемесячное. У каждого разные интересы. И сотрудники также между собой собираются и также проводят время вместе в свободное время.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Лена из ресторана «Ростикс на дым». 7 мая отмечается День радио, и поэтому мы поздравляем Chicken FM и желаем ему радовать нас своими треками и подкастами каждый день еще много-много лет. И, конечно, желаю еще больше новых репортеров, которые будут освещать новости с каждого уголка нашей большой страны. С праздником, любимое радио!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. «Ростикс» — командная работа — это наша ценность.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Чикен FM.
1: Включай амбиции. Достигай большего.
2: Жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

носить. Между нами своя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Ростикс» в мессенджерах Telegram и Макс. Тема «Есть в Ростикс» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».